0: арилуангиллуни таввунгармигам игалаатсинну торсуоқаратта апумми иллувик гарлавиарми торсуулиарасимайуми таввунгақавиарлук пуллуна таанна игалаарулуппу сораттиаарувиммагу теригинаарулу таанна пиллангисақ налунангиллуни таввэ сораттиаарувиммагу анаанага анаанамма қукиаллуллунау қимаксивалиттиллуни таима асила таанна ангиюгалу наягалу ангиюллерпаа ангиюгалу тааккуа нанерутими тигусиллути таарторулуумма суоқайма маанна иманнератат мааннерататсиерулту анаанамма қукиралаарлуни туба нанерутту икиталлуни упактаусиё таавунга акуниунгитто қилламерулу uvatti toqqai uqaasitti 5 minute tamaana paloqai annerlutik isikkannilerimiyu tamanna teriyana tigumiartaulluni quaqaaluulerto qillammikkulu iman quaqaaloqqoillani ujjerusuttiangimullukiartaaman qillammiuluaqquiyyuvani uvaluk kaparuyumnerama taan teriyanaarul laorluni teema ujjerisillaribunga iqqommaqquyilluta iliaqqommalisaarnikuulluta anoraarpalittijuaju taannalu ataatuput illermi nginnalerluni suuqaimma anoraarpalittijuaarumman taanna najaga nukarseq mikittorulugma iksibaarunnersilisaarturulluni таавани анаанама иклинганиитто синилааруллуаққорлуни эққомалерами қиннукталерлуни суоқайма микиттулаангуга таана наяга ангиуллерпаа анг ила инна иннаалу титуллитаиллаортара анги ангиюалуулермалли ангиуллерпаангуттуни суоқайма таана ангиуллерпаавут наяппут атайорсималлуни иман суоқам арнерсуутина аторами атайорсималлуни тамаанилу иглиоқанигияани супуйюртақарлуни икква маанна супуйюриятта аджипалугалуанги касавиаралуанги кисен аңмалортоллутик тааманнатто сераартууллутик иттутуумиллуутутин сераартуулаорсумасутайкко тайматтиугиллуни таан шипуйо тамаан уджеригалуарлу уджеригалуарлугу қавигалуарлу қавимагалуарлу сиоқам пигиаттигу қануиқаттагинма икумақаттармаллу сокутингиллутигу таан нукерлерпаа наяга нукерлерпаариаву қинулерман таасима ангиуллерпаатта упаклуниу тигуяртуриарлуниу таввангаттайнаалуллу тавва таанаяппу икиттуалуумман иман икумаалу тавван икумаюалуулерто макуа таутусориаттигу напаартуи икилераангами қуммуйиюалуусуумма таман икуманга тайманнаттиа сиорнапаарто икилерто иман налулиттиакаутигама уиммактусуаллунгалу қануилиораксан налуликаутигама ананама каминнасулаарулаарлуни таана атаасаву иққоммалисаатсиармигами тупаруйуксуарлунилу таввани икумаюалуулерлуни аниги аниқуяугами анаанатта анигиахуммагу силамаарлуни аксакаакатагниарман асила анилааруулаарлуни таим анилуни таим икумайортақаруннерлуни уагулли пуйуорсуниттуаартулу икисунниттуаалуурлуни асуила анилааруулаарлуни паамактормигами икумаалу иманна икумаалу иман саққиаатсиарлуни иноққуйингиллуни икумаюалуутуиннааққуйиллуни исилерниё исералуарами икумаюалуутуни уқақ тавванга уқарпалиттиё илаагао макперуннангимман тема икиқасаюттиниартуку налунангимма сиоқаамалерпау таппагна иллуттақулаа тикиумаммагу таассима икумаю Tämä on aina makamitaurukin mago kattaa mago vaikuttanut jo kamilloni. Imanna jollo inyo koiina ne tän inyo koiun nähtöni nujakottu jarrurahtoni annoahtiaksimalloni atajaksimalloni. Iman annoahti tämä on Nungo si Mayuina ulutik uwiningan tik si Mayuina nuya winingit lipita kaya ang nertuin ilisang na kong netiak lo nilo timinga si Mukama ikiniko araw na kami tabo nga kami si Marutit loko ilang ni katak lo ni tamag ko ikiratak ila inyo ikiratak naman ko uwiningit imagto si umat ilanin. Uvining atang tiyakunin tayo may lingman ananama kapikatak na nga nakkote mo kawila ako lahat liko tamag ko imaktaw ni kwaray piyak sunigin tayo may kingunin ako kawila katasarag baka iglang may nalangal doon tao nga iglo tamato makilingan sa angal doon sinikatalag to uvangali kanigiyani qattaraqurarsuma qanailunermigamakia ungasigi qattalerilugu tema inuyunni illersimalluni taawani ikpiinni taikanilu iluveqsimalluni tennanna yavinerpun tema inuyunnersimalertillugu tamaani illermi soqraksimangimman taawunga saangangaarluni ungatimunga tema sinilaqquyigillunga iqqumaqquyillalerimunga ataataga parnaktuarun tuaviinnaqarluni sunavvu ullaakkut parnagasuqtortapunga mittimatanimmu oqariartuqasuqtu tema ingeqasiertaakku takuksiolorluni tavvanil qimaqtaujutigu tavvaniituinna killuulla taan naljaminerpu aaluljalaorsimayunnerluni ananaga apirivakkaruartuku innali najaga iqqumajaayunnertuq kiullattaaluaqornaq pangillun siwaqaimmaagura aksioqortuksaannerami taannajavu inuyunnerman akuniulaqquyingittumi taima ataataga tikittualuulerivoq oqaraqtorsimalorluni kiuni kallattiangugoq lukiaq qanigijaqulaagunila tikittuqalerivoq taassuma anaanama angiyuata irningimaqqu qallunaaqaarumi ilaqarlutin kiinanga qaullortualuutunni qulittarsimalluni tassissimalluni iman ukiorsiutini atortu kiinanga qaullutaaqsuni iigijataaluqillugu qungattullaaluvaqlunilu mumingwaaka taruluyarpaqsuni taimaaliu tortavan iglutin suno khovatik sanis torulugaro tema takko anana ma angiyota irningi maqqu nukarissunoppa takko qayimayaw ila ubangal qayimayakka qayimayaw yiksomisu tikilarsimayuwini normatik tabunga ikpinnun tema igluvigalo matik qanigi yattin tabwana igluvigarmiittut unnu unnukkillugu taarsimalertillugu taanna qallunaaqaalu isertuaaluu kappiannami iman takujariorujuklungala taimaattumi kiinangalu qaullortuaaluulluni sunoppaanna paliisi tikilisaartuq taakkualu iliversiartuurnerlutik taima unnuktillugu iliversiulaaqquungillutik sulu iserami taunani paakuluttinni mumingualaukaqsluni qovaittiksaanisequrluni oqummiagaamma qaittigmat kisummanga qaayumattiangeri laukaklu anaanama qorlingmanga umnagu oqummiaga pinnertara pillarakku mamarmiiksunaapa taimaattuni qiangoraaqulu asuila sinilaqluta eqqamma migatta tamanna taanna najakpa ogiullerpaa inuyunnersimalerto qipimmu иммасерсуртааю таутиарлугу имман кинангалу такулаукаллугу сиоқам qanang makua inuyun nernalasung mata kinang it ilis anak sutin temet yung sun il ikin nikuara lunit inuyun nersemayok taman nat in imusak semalun tak tawru sakpaka tawa anit tawar lerun tawru sukumarik sugu aning anigata marik sunga anana putitapan ilutin manga maring manga kawing sugu uvanitan le aurat aurat rama asila tapang agjak tawdun timinga tin uya ku soro portu yoro kanigi yanu aktorun tapan uya kang piro tawjaktan kamagi garwaklu temen na timi tutak uya ka korklu tapan piro tawsime la ilibak tawsime la tilu tapan kanigi yan tan uya ku soro portu yoro kavero na liyo karakuklu kavirakku tapan esu yala kusmo tanu kamatin utikan nasu tam tanu roktu ni tema takwa anana mangi yata ilningi makong parisilo ilaw si malu ni tama mo mitnya marin mo awdak si malu yuto kara awdak tili witli ila awdak sigi akami tanu parisilo ikwa parawa parawa pour yow soule pay pat oloy igengu yami ilaqaruluy su temetto parogoti pay pa ilulqaarjuklune qaitaut ila sibuneane tammartuvniugama sibuneane qangalsiurtaqaroorlune mikittumi tikinname qaittiyaudduta ila takanungaqama takuyartoruma yaakulukkama suqaamma qaittiyaarlarpunga unago tanna palissi ila qallunaartan tavungarpat tuni tuniyaaraarpo asuila agjarakko uwattinnuaakko anaan tunillugu ilangarummavakkaluaakku takuyummavakkaluaakku taku takuvangillugu takuvangillutik suqaan pigingitaarugattigu takwa angiyuma ila anaanama angiyuataq erningit tikisamalertillugi taan tuniyaullarpo taan agjaraqtaq sunaba maanal tungitoqaaruagu tapuna mitnimasimiertillata qaviillaarsimallarpaa sunaba koorin imiyaluvinigusaq qa pilaq qaviillaarsimagukku qa sibullerpaama aangayaar naaqalaarnut saarnerpo asuila taan asidiviarsugu asuila taam qaviillalerivunga tanna pan il qarmavut iluriyartaujualuurto pequtilimaaqaaloq iqquiyavut nuqtiqtertualoqquiserluta sunau parnerlerneqat tamaunga mittimataluumiksaanu uteqpallaasiyarluta tavunga parnaqpallaatillutaanna umianguaqaqama umianguaqataanna annerigaluarlugu qimarlutigu usiluartualuuliqatta tämä on utopallisesti luta sekunnan opinnanurtunen suokaim. Akuneu kohtuinen kannatta tämän kannattu nuvujaudu akunengani parugunakti luta tämän paruiksaio. Ajoatta kohtaman ajoam kymmen opakutikar ja pagalsisun raumat ajoatta karkaan kannittu. Tämä on asia, jonka silloin ajoa kannettiin. Tämä on ikki kittokoulutunni. Uvangarunni allokunnaksu. Kittokoulutunni. Tämä on aina aina imahtoa rungman. Tässä minä näjänni nukasapäämme amahtunni. Kajunna sulla uraksu ajo suhu immin katikoulujaksuni. Tämä on nunamu. Namunga mangatta. Nunamu naliangu mangatta. Kaujingisluku. Tämä on nunamu katta. Uvangadeasi tämän nuna upatlapitikko ujaga olu ujaga sujuka olu jaksunut kabvikatakne hengua katlakamadeasi. Tämän ei koi lau koi ilta ikkoma koi ilta rikimunga ingi kajuaro juku kimuksikku suokaima. Akun ei roku акунеалоккуйиё ингеқаллута нунаттаа тайка чунава икпиарсуктаана миттималу тамаан унга канигияаниттар таканунгалернерлута тикиннатта иллутақарлуни таманналу умиа икаалиарсимаё унаттаа пайпааруу тамаагуннарпарсимаё қиюарсуммнарпақ наппаққутақарлуни титераалуутту тиллутаакку оқалмаарунангилуайяасартимагамас оқалмаартауами таван тангмаарсерлута сунаава икпиарсими таввани нунақақаттасигиарпугу таффа тайманнаалуарсималлартоқ таван икпиарсимиартартиллутали тутоқаулартиллута тааккунани ангак қуюкка тааккуа аллакатасуунгумат илаапиги юннарсиваллаалиарсималлуги таппанали икпиарсимми пиюннарсиваллааллун лерлунга ааллакатагуннарс ила ааллакататтун илаауюннарсиваллааллунга микилоорнерамалку илаауяраангама агеқарсаттуаақортарме қияаяалууллунга агеқарсаллунга синаалиарсимаяанньуу югу уффа синаагани тауннакаллаарнертуаалун гасаартиллугу агеқарсаттуаалуваарсим илларпу ила тайматтулоорсимаёртаманна унаккаариуяртақа таувассума иппиит нунаганиитиллута
1: таймеила таарнасули аситтиаммарингнин униккаарнаармат таарнасаня униккааққуйук униккаақатаартоқ иққатиттиканеэрсу туинерлунга таима пиннаа тамаққуа синнаксаулун такинига қаулиумаяулертуугалуа тақингулуунарпаллуангани уник илуллерсориаққақаттарпунгмат тайкколи илангит апортиттисимат тиақаттангиттуаннугмата ила таппунга нипиксақулуммун тайма униккаа упиннагани униккаалерсимангиттуни налунақунаққуртоқ синнаксаусиунгаартуни таймаа таана аситтиамагингани сули микилуарнаақкум ила ноққавиксатинуликилаунгиккаллармут сули аситтиамагингани униккаарнаармат сули уигуққаннигани тусерсариоқарниарилуни тапа таанна каутааннук сули ила аку ила таппикана миттиматалиммиутақ тусерсариакканнерма таппумуна аситтиамагигалуанганилли
0: асила синилоқтеққумаратта таппани иллувиқарвигилақуттаттини ингеқасигатта нанорсиулаарулаарлу такунгииннерлуталу тамаан сикуатаарниккуминиаалу такунгииннерлуталу утилларпугу тавуа иллувиақарвигиаттина утиаллаарлута уннуусули таматума илангани уваарвиулилларпугу таассама иннартариатта сакиангагу инуйюннеэрмат тэнна қувианангилоорсимагалуарлуни аланаингиккалуарлуни тааманнаксатуулаарминмат кисертитаутиллугулаани илагиявут утериақасикааллерлуталу таввангаллу синиттарвигиаттини таваннилаарулаарта қауппангортиллугу илаат уллуу илангссунгаанак сули тавва ингеқасиммигатта тапунга аатикбаймуасигиартугут қанно тукеқарнерпара имананга таввунга аатикбайму парнаппаллиагатта ингеқасиллута уннуусули таматума илангани тамаангу нунаттаанниармуарлута манераауниккуссуиарсимагатта таарситутингматигут тамаан нунаттаанниарми тагмаарлута апутеқарниуйюми тамаани синиттааллаарлута эққуммармигатта таввунга аатикбаймут ингеқасикканнертугут сиоқайма таан илавут такуйартуриаққарман ингеқаваккатта ингеқассуиарсимаваккатта таман аатикбай сикуата сикуануартуалугатта алаанаангулериллуни аннораагаруарлуни таима таввунга ниннаратта аатикбайму алаанаасикааллерлуни тикиммигатта сикитуулеқануингиттуиннерлут илаву наннукунниагаруарлуни сиоқайма аёр налаукангман таима тааннару маккуктуоқатигияра таван аатикбайми илаутуиннериллуну ингеқасиартуалумигану таввунга миттималингму қассинна ила ангиюа илаққулерлуни ангиюаангалуоқ аакка мақуиннаюгу сули маккуттуиннау канну тайкингаатикбайми тайма тайна тамаана тунгаани қиггукулуунеқартаруйо сулиттиартуми қиггукулуйо сикитиуму алаанаингиллаарами қамутинну алаанаингиккиллуни уяраактарнертуалуумман таввунга қаарнаммунеқартаруйо тикиннатта таввани синиктааллаарлута таппунга миттималум тикиллута унну тоқолуутиллугу таймаалеорсималлартугу таавани нанниарнери яттинни увангалу қаауиариулерлугу таавани нунанга такуиариулерлугулу аатикваами уллу такуиариулерлуги иманнали ниуфигиллуги қангатсиуккорвигиюннерлуги
2: Tak tukulun luta, tak tukulun luna iglu bikami, tamani ingeng ni ada kata, ingi orang, ingi orang luta. Tain natang aksiar dua orang semajong, tain na ingat tiga tiga, uming a ingi lau semal lagi bukan.